0: wolnym żołnierzem.
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожик Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia null nov. Allgot Karachon. Narodivše vám spasitel, radujte se. Milosti plné, radostné vianočné sviatky. Novorojeno, Bože dieťa, Boh s nami, naj vám podelí svoj blagoslov, trajný mír і право зречення. Зречан Божич, Христос се роди, зоноване ходи, а з Босову не нове лєд. Дорогія білоруси, веселих каладних свят, сердечно поздравляю всіх праздникам Рождества Христова. Шана на вор суджину, Мирадон Мазидо, Эли Клану Эли, Навараканин, Вам Вака Импия, Ури Муэсе, Наварунди, Наван Я Руанда, Ноэлин Зиза, Имана Ивахе, Амахор, Ни Муковере, Мубарике, Амуэ, Ибихугу Бьян, Христу Пиранта Тина, Лакуло, Лакуло, Крисмасто, Шине, Номедето, Гозаймас, Кипусон, Тане, Панкуке, Пьо, Ван, Апинор, Шукмен, Янг, Шин, Суксан, Ван, Иста, Сонго, Дайфи, Ном, Чао, Та, Тирак, Манігаям, Аско, Е Манігом, Бакон, Таон. Дивенітан Крист Наско, Кай Госпера Нов'яро, Принцем Спачіс Нату Зест, Екс Марія Вірджі, Веніте Адоремус Ео.
0: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta. Profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: Number 22, a funerals. Band, Czech Republic.